тобой рядом на 105.1 FM. Радио 40. А также в режиме онлайн. Качай приложение для Android и iOS на свой смартфон и слушай свое любимое радио без остановки. Еще больше правильной музыки. Радио 40.

0: начало нового часа на Радио 40.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио 40». Реестровая запись СМИ от 13 марта 2020 года, Л-номер ТУ-40-00344. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 16 лет.
2: Лучшие хиты мировой рок-музыки. Радио 40.

Слушай рок-н-ролльные хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 на Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда

105.1 FM. Радио 40.

0: Начало нового часа на Радио 40.
1: С тобой рядом на 105.1 FM, а также в режиме онлайн. Качай приложение на Android и iOS на свой смартфон и слушай свое любимое радио без остановки. Радио 40. Еще больше правильной музыки. Радио 40.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

ногами на сухой земле. Мне говорят, что будет дождь, он пойдет в октябре. Мне не важна эта бессмысленная, скучная война. Я хочу это закончить, хочу все это разорвать. Но не выходит, как не бейся, нету выхода вообще. Ведь я не просто так солдат,

сосед мой, пусты в моей трубке. Не осталось табака, мы все бредем шестые сутки. В окружении врага и дымом шли мои дороги. И оставался только страх, что все усилия в никуда. Пустая мелочь, тлен и прах.

ниточки из дома, и их не разорвать. Одна моя жена, другая моя мать. И от одной платок, и камень от другой. И это все, что я возьму с собой. Одни уходят, а другие остаются на века. То я беспечный ручеек или

Слушай лучшие рок-хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 для Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда с тобой.

0: Начало нового часа на Радио 40.
1: Радио 40. С нами пришла весна.

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда с тобой.

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда с тобой.

рядом на 105.1 FM. Радио 40. А также в режиме онлайн. Качай приложение для Android и iOS на свой смартфон и слушай свое любимое радио без остановки. Еще больше правильной музыки. Радио 40.

Слушай рок-н-ролльные хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 на Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда с тобой.

0: Прогноз погоды на Радио Сорок.
1: Спонсор прогноза погоды – стоматологии Шевелев Клиник. В клинику вы можете обратиться с любым волнующим вопросом. Будь то лечение зубов, улучшение эстетики улыбки, хирургическая стоматология, исправление прикуса или болезненные щелчки в области челюсти. В клинике всегда окажут необходимую квалифицированную помощь с использованием передовых технологий лечения, включая цифровую стоматологию и лечение под микроскопом. Первичный прием специалиста – 1500 рублей. Подробности по телефону 54 98 80 или по адресу улица Добровольского, дом 49.
2: Найти хорошего стоматолога – это как найти настоящего друга. В стоматологии Шевелев Клиник мы делаем все, чтобы вы улыбались и возвращались к нам только на профилактические осмотры. Внимание и безопасность – главные критерии нашей работы. Наш адрес: Добровольского, 49. Телефон для записи 54 98 80.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха 9 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 70%.
2: Бьение твоего сердца на 105.1 FM.

0: Начало нового часа на Радио 40.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио 40». Реестровая запись СМИ от 13 марта 2020 года, Л-номер ТУ-40-00344. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 16 лет.
0: «Радио 40». С нами пришла весна.

0: 40.
1: Всем привет, меня зовут Владимир Шахрин, я играю и пою в группе «Чаев», а вы в данный момент слушаете «Радио 40» и правильно делаете.

0: тобой рядом на 105.1 FM. А также в режиме онлайн. Качай приложение на Android и iOS на свой смартфон. И слушай свое любимое радио без остановки. Радио 40. Еще больше правильной музыки. Радио 40.
1: Привет, мы группа Underwood.
2: В эфире Радио 40.

0: меня это.
1: Я люблю свою родину, ё-моё, а кого же еще, если не ее? И мобиль ее, и дороги ее, что-то есть в ней такое совсем свое. Можно и про поля, да про тополя, это дело нехитрое, вуаля. Я бы точно смог, только точит тля,

Слушай лучшие рок-хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 для Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда с тобой.

можно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Прогноз погоды на Радио 40.
1: Спонсор выпуска АНО ПОО ММКЦТ Академия ТОП.
2: Хочешь крутое IT-будущее, но боишься плохих результатов ЕГЭ и ОГЭ? IT-топ-колледж в Калуге – твой старт в мир технологий. Бери аттестат и приходи к нам после 9 или 11 класса. Мы не будем смотреть на твои успехи по химии, физике и литературе. Мы научим тому, что реально нужно для работы. Уже открыли набор. Успей занять место в группе нового учебного года. Звони сейчас. 21-80-08.
1: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха 9 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 70%.
3: Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Онлайн-вещание на radio40.ru. Еще больше рока рядом с тобой.

с тобой рядом на 105.1 FM и на сайте radio40.ru в режиме онлайн. Еще больше рок-н-ролла. Радио 40.

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда с тобой.

0: Радио 40.
1: Привет! Это Мара на отличном Радио 40. Слушайте наши песни здесь всегда.

Ahora ya está lejos. Guay con la fe.

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда с

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Онлайн-вещание на радио40.ру. Еще больше рока рядом с тобой.

0: Прогноз погоды на Радио 40.
1: Спонсор прогноза погоды – стоматологии Шевелев Клиник. В клинику вы можете обратиться с любым волнующим вопросом. Будь то лечение зубов, улучшение эстетики улыбки, хирургическая стоматология, исправление прикуса или болезненные щелчки в области челюсти. В клинике всегда окажут необходимую квалифицированную помощь с использованием передовых технологий лечения, включая цифровую стоматологию и лечение под микроскопом. Первичный прием специалиста – 1500 рублей. Подробности по телефону 54 98 80 или по адресу улица Добровольского, дом 49.
2: Найти хорошего стоматолога – это как найти настоящего друга. В стоматологии Шевелев Клиник мы делаем все, чтобы вы улыбались и возвращались к нам только на профилактические осмотры. Внимание и безопасность – главные критерии нашей работы. Наш адрес: Добровольского, 49. Телефон для записи 54 98 80.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха 9 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 70%.
4: Вы слушаете «Радио 40».

0: Начало нового часа на Радио 40.
1: Радио 40. С нами пришла весна.

0: Реклама на радио 40.
1: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Оку. Квартиры от 3 900 000 рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
2: Застройщик АОСО за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
3: Телефон рекламной службы 58-88-88.
4: С тобой рядом на 105.1 FM. Радио 40. А также в режиме онлайн. Качай приложение для Android и iOS на свой смартфон и слушай свое любимое радио без остановки. Еще больше правильной музыки. Радио 40.

Слушай рок-н-ролльные хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 на Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда с тобой.

0: счастливым людям не мешал слушать мурчание их любимого кота. Только мурчание и острова. Третья очередь. 59-59-80.
1: Застройщик премиум строй 3.0. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet-ankar.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ванкар Авто Tenet T7 от 2 299 тысяч рублей. Все подробности по телефону 56 11 11. Калуга, улица Зерновая, 15.
3: Tenet T7, лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
4: Телефон рекламной службы 58 88 88.
5: Прогноз погоды на радио 40.
6: Спонсор выпуска АНО ПОО ММКЦТ Академия ТОП.
7: Хочешь крутое IT-будущее, но боишься плохих результатов ЕГЭ и ОГЭ? IT-топ-колледж в Калуге – твой старт в мир технологий. Бери аттестат и приходи к нам после 9 или 11 класса. Мы не будем смотреть на твои успехи по химии, физике и литературе. Мы научим тому, что реально нужно для работы. Уже открыли набор. Успей занять место в группе нового учебного года. Звони сейчас. 21-80-08.
6: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха 9 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 70%.
8: С тобой рядом на 105.1 FM. И на сайте radio40.ru в режиме онлайн. Еще больше рок-н-ролла. Радио 40.

помню раньше, возьмешь колбасу и доедаешь ее без остатка. А сейчас еще супчик типа мясу.

Вот раньше помню, были вожди, вели они сразу нахуй к мечте, а эти все не спеши, подожди.

совсем не то. Ну что, вот не то стало лето. Сейчас вот хожу и мерзну в пальто.

0: Начало нового часа на Радио 40.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио 40». Реестровая запись СМИ от 13 марта 2020 года, Л-номер ТУ-40-00-344. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 16 лет.
0: «Радио 40». С нами.

тобой рядом на 105.1 FM. А также в режиме онлайн. Качай приложение на Android и iOS на свой смартфон. И слушай свое любимое радио без остановки. Радио 40. Еще больше правильной музыки. Радио 40.

0: Не звезда.
1: Реклама на Радио 40.
2: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
3: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт вилси.ру.
4: Телефон рекламной службы 58-88-88.
2: Почувствуй пульс рок-н-ролла.

Слушай лучшие рок-хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 для Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда с тобой.

0: Прогноз погоды на Радио Сорок.
1: Спонсор прогноза погоды – стоматологии Шевелев Клиник. В клинику вы можете обратиться с любым волнующим вопросом. Будь то лечение зубов, улучшение эстетики улыбки, хирургическая стоматология, исправление прикуса или болезненные щелчки в области челюсти. В клинике всегда окажут необходимую квалифицированную помощь с использованием передовых технологий лечения, включая цифровую стоматологию и лечение под микроскопом. Первичный прием специалиста – 1500 рублей. Подробности по телефону 54 98 80 или по адресу улица Добровольского, дом 49.
2: Найти хорошего стоматолога – это как найти настоящего друга. В стоматологии Шевелев Клиник мы делаем все, чтобы вы улыбались и возвращались к нам только на профилактические осмотры. Внимание и безопасность – главные критерии нашей работы. Наш адрес: Добровольского, 49. Телефон для записи 54 98 80.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха 9 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 70%.
4: Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Онлайн-вещание на radio40.ru. Еще больше рока рядом с тобой.

0: на 105.1 FM. Радио 40.
1: Скоро, скрывшись от погони, делить украденное золото решили. На старом кладбище вечернюю порою уселись рядом на заброшенной могиле. И вроде поровну досталось им богатство. Но вот беда, последняя монета! Один кричит:
2: она моя, я лучше дрался!
1: Да что ты делал, друг, без моего совета?

0: Начало нового часа на Радио 40.
1: Радио 40. С нами пришла весна.

глаза. Люди надменны, он ненавидит всех, затыкает уши, если слышит чей-то смех.

0: Реклама на Радио 40.
1: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
2: Специальное весеннее предложение. Скидки до 11% на готовые квартиры в ЖК «Первый» на Правом. Семейный район комфорт-класса ждет вас и ваших друзей. Все подробности по телефону 48 42 218 218. Срок действия предложения ограничен наличием квартир.
3: В одном красивом городе строятся яркие дома. И зовутся они «Острова». И в одном таком доме есть один тихий подъезд. А такой тихий он потому, что все квартиры в нем уже с ремонтом, и люди быстро-быстро покупают в нем квартиры, чтобы, когда они заехали, никто рядом не делал ремонт, не мусорил и не сверлил. И чтобы никто этим счастливым людям не мешал слушать мурчание их любимого кота. Только мурчание и острова. Третья очередь. 59-59-80.
4: Застройщик премиум строй 3.0. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Стены сверлите! Стригите газон! Магазин «Тиски» открывает сезон! Магазин инструментов и оборудования «Тиски» — это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем! Есть техника? Сделаем ТО! Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски» — более 25 лет рядом с вами. Московская, 84.
6: Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
7: Уже при первых симптомах не откладывайте визит к проктологу. Тем более в эндохирургическом центре в Калуге можно избавиться от геморроя всего за один день. Без болей и осложнений. Квалифицированные специалисты, новейшие способы лечения и современное оборудование быстро вернут вам качество жизни. Подробности по телефону 926-977.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet-ankar.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. В Анкар Авто Тенет Т7 от 2 299 тысяч рублей. Все подробности по телефону 56 11 11. Калуга, улица Зерновая, 15.
10: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
11: Телефон рекламной службы 58 88 88.
12: Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда с тобой.

140. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда

0: Реклама на Радио 40.
1: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
2: Телефон рекламной службы 58 88 88.
3: Прогноз погоды на Радио 40.
4: Спонсор выпуска АНО ПОО ММКЦТ Академия ТОП.
5: Хочешь крутое IT-будущее, но боишься плохих результатов ЕГЭ и ОГЭ? IT-топ-колледж в Калуге – твой старт в мир технологий. Бери аттестат и приходи к нам после 9 или 11 класса. Мы не будем смотреть на твои успехи по химии, физике и литературе. Мы научим тому, что реально нужно для работы. Уже открыли набор. Успей занять место в группе нового учебного года. Звони сейчас. 21 80 08.

Начало нового часа на Радио 40. Радио 40. С нами пришла весна.

0: Реклама на радио 40.
1: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Оку, квартиры от 3 900 000 рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
2: Застройщик АОСО Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
3: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
4: Телефон рекламной службы 58-88-88.
5: С тобой рядом на 105.1 FM. Радио 40. А также в режиме онлайн. Качай приложение для Android и iOS на свой смартфон и слушай свое любимое радио без остановки. Еще больше правильной музыки. Радио 40.

Слушай рок-н-ролльные хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 на Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда с тобой.

0: Реклама на радио 40.
1: Специальное весеннее предложение. Скидки до 11% на готовые квартиры в ЖК «Первый» на Правом. Семейный район комфорт-класса ждет вас и ваших друзей. Все подробности по телефону 48 42 218 218. Срок действия предложения ограничен наличием квартир.
2: В одном красивом городе строятся яркие дома. И зовутся они «Острова». И в одном таком доме есть один тихий подъезд. А такой тихий он потому, что все квартиры в нем уже с ремонтом. И люди быстро-быстро покупают в нем квартиры, чтобы когда они заехали, никто рядом не делал ремонт, не мусорил и не сверлил. И чтобы никто этим счастливым людям не мешал слушать мурчание их любимого кота. Только мурчание и острова. Третья очередь. 59-59-80.
3: Застройщик премиум строй 3.0. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Стены сверлите! Стригите газон! Магазин «Тиски» открывает сезон! Магазин инструментов и оборудования «Тиски» — это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем! Есть техника? Сделаем ТО! Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски» — более 25 лет рядом с вами. Московская, 84.
5: Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
6: Уже при первых симптомах не откладывайте визит к проктологу. Тем более в эндохирургическом центре в Калуге можно избавиться от геморроя всего за один день. Без боли и осложнений. Квалифицированные специалисты, новейшие способы лечения и современное оборудование быстро вернут вам качество жизни. Подробности по телефону 926 977.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация.

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Онлайн-вещание на radio40.ru. Еще больше рока рядом с тобой.

0: Начало нового часа на Радио 40.
1: Радио 40. С нами пришла весна.

0: Реклама на Радио 40.
1: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
2: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ, базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
3: Телефон рекламной службы 58-88-88.
4: С тобой рядом на 105.1 FM, а также в режиме онлайн. Качай приложение на Android и iOS на свой смартфон и слушай свое любимое радио без остановки. Радио 40. Еще больше правильной музыки. Радио 40.

Слушай лучшие рок-хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 для Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда с тобой.

0: Реклама на Радио 40.
1: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку. Квартиры от 3 миллионов 900 тысяч рублей с отделкой на выбор. И все это. Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
2: Застройщик АОСа за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
3: Телефон рекламной службы 58-88-88.
4: Прогноз погоды на Радио 40.
5: Спонсор выпуска АНО ПОО ММКЦТ Академия ТОП.
6: Хочешь крутое IT-будущее, но боишься плохих результатов ЕГЭ и ОГЭ? IT-топ-колледж в Калуге – твой старт в мир технологий. Бери аттестат и приходи к нам после 9 или 11 класса. Мы не будем смотреть на твои успехи по химии, физике и литературе. Мы научим тому, что реально нужно для работы. Уже открыли набор. Успей занять место в группе нового учебного года. Звони сейчас. 21-80-08.
5: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха 9 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 70%.
7: Лучшие хиты мировой рок-музыки. Радио 40.

тобой рядом на 105.1 FM. И на сайте radio40.ru в режиме онлайн. Еще больше рок-н-ролла. Радио 40.

0: Реклама на Радио 40.
1: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
2: Специальное весеннее предложение. Скидки до 11% на готовые квартиры в ЖК «Первый» на Правом. Семейный район комфорт-класса ждет вас и ваших друзей. Все подробности по телефону 48 42 218 218. Срок действия предложения ограничен наличием квартир.
3: В одном красивом городе строятся яркие дома. И зовутся они «Острова». И в одном таком доме есть один тихий подъезд. А такой тихий он потому, что все квартиры в нем уже с ремонтом, и люди быстро-быстро покупают в нем квартиры, чтобы, когда они заехали, никто рядом не делал ремонт, не мусорил и не сверлил. И чтобы никто этим счастливым людям не мешал слушать мурчание их любимого кота. Только мурчание и острова. Третья очередь. 59-59-80.
4: Застройщик премиум строй 3.0. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Стены сверлите! Стригите газон! Магазин «Тиски» открывает сезон! Магазин инструментов и оборудования «Тиски» — это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем! Есть техника? Сделаем ТО! Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски». Более 25 лет рядом с вами. Московская, 84.
6: Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
7: Телефон рекламной службы 58-88-88.
8: Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда с тобой.

Dog.

0: Радио 40.
1: Привет, ребята. Я Александр Эвскляр. Слушайте мои песни на Радио 40.

лучшие хиты мирового рока на 105.1 FM.

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда с тобой.

0: Реклама на Радио 40.
1: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «вилси.ру».
2: Уже при первых симптомах не откладывайте визит к проктологу. Тем более в эндохирургическом центре в Калуге можно избавиться от геморроя всего за один день. Без боли

0: клиник. В клинику вы можете обратиться с любым волнующим вопросом, будь то лечение зубов, улучшение эстетики улыбки, хирургическая стоматология, исправление прикуса или болезненные щелчки в области челюсти. В клинике всегда окажут необходимую квалифицированную помощь с использованием передовых технологий лечения, включая цифровую стоматологию и лечение под микроскопом. Первичный прием специалиста – 1500 рублей. Подробности по телефону 54 98 80 или по адресу улица Добровольского, дом 49.
1: Найти хорошего стоматолога – это как найти настоящего друга. В стоматологии «Шевелев Клиник» мы делаем все, чтобы вы улыбались и возвращались к нам только на профилактические осмотры. Внимание и безопасность – главные критерии нашей работы. Наш адрес – Добровольского, 49. Телефон для записи – 54 98 80.
2: Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха 9 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 70%.
1: Лучшие хиты мировой рок-музыки. Радио 40.

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Онлайн-вещание на radio40.ru. Еще больше рока рядом с тобой.

Когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады даже малые дети, мне машут даже

0: Реклама на Радио 40.
1: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Оку, квартиры от 3 900 000 рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
2: Застройщик АОСа Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
3: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
4: Телефон рекламной службы 58-88-88.
5: С тобой рядом на 105.1 FM. Радио 40. А также в режиме онлайн. Качай приложение для Android и iOS на свой смартфон и слушай свое любимое радио без остановки. Еще больше правильной музыки. Радио 40.

Слушай рок-н-ролльные хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 на Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда с тобой.

0: Прогноз погоды на Радио Сорг.
1: Спонсор выпуска АНО ПОО ММКЦТ Академия ТОП.
2: Хочешь крутое IT-будущее, но боишься плохих результатов ЕГЭ и ОГЭ? IT-топ-колледж в Калуге – твой старт в мир технологий. Бери аттестат и приходи к нам после 9 или 11 класса. Мы не будем смотреть на твои успехи по химии, физике и литературе. Мы научим тому, что реально нужно для работы. Уже открыли набор. Успей занять место в группе нового учебного года. Звони сейчас. 21-80-08.
1: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха 9 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 70%.
3: Лучшие хиты мировой рок-музыки. Радио «Сорг».

0: Начало нового часа на Радио 40.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио 40». Реестровая запись СМИ от 13 марта 2020 года, Л-номер ТУ-40-00-344. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 16 лет.
0: «Радио 40». С нами
2: пришла весна.

0: Реклама на Радио 40.
1: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку, квартиры от 3 900 000 рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
2: Застройщик АОСа Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
3: Стены сверлите! Стригите газон! Магазин «Тиски» открывает сезон! Магазин инструментов и оборудования «Тиски» — это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем! Есть техника? Сделаем ТО! Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски» — более 25 лет рядом с вами. Московская, 84.
4: Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
5: Телефон рекламной службы 58-88-88. С тобой рядом на 105.1 FM. А также в режиме онлайн. Качай приложение на Android и iOS на свой смартфон. И слушай свое любимое радио без остановки. Радио 40. Еще больше правильной музыки. Радио 40.

слушай лучшие рок-хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 для Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда.

0: Реклама на Радио 40.
1: Специальное весеннее предложение. Скидки до 11% на готовые квартиры в ЖК «Первый» на Правом. Семейный район комфорт-класса ждет вас и ваших друзей. Все подробности по телефону 48 42 218 218. Срок действия предложения ограничен наличием квартир.
2: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
3: Уже при первых симптомах не откладывайте визит к проктологу. Тем более в эндохирургическом центре в Калуге можно избавиться от геморроя всего за один день. Без боли и осложнений. Квалифицированные специалисты, новейшие способы лечения и современное оборудование быстро вернут вам качество жизни. Подробности по телефону 926 977.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 58 88 88.
6: Прогноз погоды на Радио 40.
7: Спонсор прогноза погоды — стоматологии Шевелев клиник. В клинику вы можете обратиться с любым волнующим вопросом. Будь то лечение зубов, улучшение эстетики улыбки, хирургическая стоматология, исправление прикуса или болезненные щелчки в области челюсти. В клинике всегда окажут необходимую квалифицированную помощь с использованием передовых технологий лечения, включая цифровую стоматологию и лечение под микроскопом. Первичный прием специалиста – 1500 рублей. Подробности по телефону 54 98 80 или по адресу улица Добровольского, дом 49.
8: Найти хорошего стоматолога – это как найти настоящего друга. В стоматологии «Шевелев клиник» мы делаем все, чтобы вы улыбались и возвращались к нам только на профилактические осмотры. Внимание и безопасность – главные критерии нашей работы. Наш адрес: Добровольского, 49. Телефон для записи 54 98 80.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха 9 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 70%.
10: Лучшие хиты мирового рока на 105.1 FM.

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Онлайн-вещание на radio40.ru. Еще больше рока рядом с тобой.

0: Реклама на радио 40.
1: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку. Квартиры от 3 900 000 рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
2: Застройщик АУСА за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
3: Стены сверлите! Стригите газон! Магазин «Тиски» открывает сезон. Магазин инструментов и оборудования «Тиски» — это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем. Есть техника? Сделаем ТО. Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски». Более 25 лет рядом с вами. Московская, 84.
4: Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet-ankar.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ванкар Авто Tenet T7 от 2 299 тысяч рублей. Все подробности по телефону 56 11 11. Калуга, улица Зерновая, 15.
6: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
7: Телефон рекламной службы 58 88 88.
8: Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда с тобой.

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда.

0: Реклама на Радио 40.
1: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт вилси.ру.
2: Телефон рекламной службы 58 88 88.
3: Прогноз погоды на Радио 40.
4: Спонсор выпуска АНО ПОО ММКЦТ Академия ТОП.
5: Хочешь крутое IT-будущее, но боишься плохих результатов ЕГЭ и ОГЭ? IT-топ-колледж в Калуге – твой старт в мир технологий. Бери аттестат и приходи к нам после 9 или 11 класса. Мы не будем смотреть на твои успехи по химии, физике и литературе. Мы научим тому, что реально нужно для работы. Уже открыли набор. Успей занять место в группе нового учебного года. Звони сейчас. 21-80-08.
4: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха 9 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 70%.
6: Лучшие хиты мировой рок-музыки. Радио 40.

тобой рядом на 105.1 FM и на сайте radio40.ru в режиме онлайн. Еще больше рок-н-ролла. Радио 40.

40. Начало нового часа на Радио 40. Радио 40. С нами

Всем привет, я Алексей Горшенев. Слушайте наши песни на Радио 40.

когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему брать.

открывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать.

рядом на 105.1 FM, Радио 40. А также в режиме онлайн. Качай приложение для Android и iOS на свой смартфон и слушай свое любимое радио без остановки. Еще больше правильной музыки. Радио 40.

Слушай рок-н-ролльные хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 на Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда с тобой.

0: Прогноз погоды на Радио Сорок.
1: Спонсор прогноза погоды – стоматологии Шевелев Клиник. В клинику вы можете обратиться с любым волнующим вопросом. Будь то лечение зубов, улучшение эстетики улыбки, хирургическая стоматология, исправление прикуса или болезненные щелчки в области челюсти. В клинике всегда окажут необходимую квалифицированную помощь с использованием передовых технологий лечения, включая цифровую стоматологию и лечение под микроскопом. Первичный прием специалиста – 1500 рублей. Подробности по телефону 54 98 80 или по адресу улица Добровольского, дом 49.
2: Найти хорошего стоматолога – это как найти настоящего друга. В стоматологии Шевелев Клиник мы делаем все, чтобы вы улыбались и возвращались к нам только на профилактические осмотры. Внимание и безопасность – главные критерии нашей работы. Наш адрес: Добровольского, 49. Телефон для записи 54 98 80.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха 9 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 70%.
4: С тобой рядом на 105.1 FM. И на сайте radio40.ru в режиме онлайн. Еще больше рок-н-ролла. Радио 40.
5: Привет всем большое.
6: Здравствуйте.
5: Мы группа Brainstorm. Здорово, что вы есть. Да будет хорошая музыка. И слушайте наши песни на Радио 40.

0: рядом на 105.1 FM, а также в режиме онлайн. Качай приложение на Android и iOS на свой смартфон и слушай свое любимое радио без остановки. Радио 40. Еще больше правильной музыки. Радио 40.
1: А откуда вторая волна панк-рока в Питере пошла?

Слушай лучшие рок-хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 для Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда с тобой.

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Онлайн-вещание на радио40.ру. Еще больше рока рядом с тобой.

0: начало нового часа на Радио 40.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио 40». Реестровая запись СМИ от 13 марта 2020 года, Л-номер ТУ-40-00-344. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 16 лет.
0: «Радио 40». С нами
2: пришла весна.

Лучшие хиты мирового рока на 105.1 FM. Ride the wild wind. Live life on the races.

tonight. Your angel eyes are shining bright.

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда с тобой.

0: Всем привет, меня зовут Владимир Шахрин, я играю и пою в группе Чаев, а вы в данный момент слушаете Радио 40 и правильно делаете.
1: Сегодня

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда с

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Онлайн-вещание на радио40.ру. Еще больше рока рядом с тобой.

0: начало нового часа на Радио 40.
1: Радио 40. С нами пришла весна.

В ритме твоего сердца. Радио 40.

рядом на 105.1 FM. Радио 40. А также в режиме онлайн. Качай приложение для Android и iOS на свой смартфон и слушай свое любимое радио без остановки. Еще больше правильной музыки. Радио 40.

Слушай рок-н-ролльные хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 на Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда с тобой.

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Онлайн-вещание на radio40.ru. Еще больше рока рядом с тобой.

Начало нового часа на Радио 40. Радио 40. С нами пришла весна.

рядом на 105.1 FM, а также в режиме онлайн. Качай приложение на Android и iOS на свой смартфон и слушай свое любимое радио без остановки. Радио 40. Еще больше правильной музыки. Радио 40.

0: 105.1 FM. Радио 40.
1: Мне кажется,

было ясно, что мы постоянно врём. Мы были близки, но притворялись чужими.

но мы друг про друга забыли. Апрель научил нас любить, май научил нас мечтать, январь научил меня жить, февраль научил меня ждать.

Слушай лучшие рок-хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 для Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда.

тобой рядом на 105.1 FM и на сайте radio40.ru в режиме онлайн. Еще больше рок-н-ролла. Радио 40.

0: Начало нового часа на Радио 40.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио 40». Реестровая запись СМИ от 13 марта 2020 года, Л-номер ТУ-40-00-344. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 16 лет.
2: Лучшие хиты мирового рока на 105.1 FM.

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда с тобой.

Меня побили камнями на детской площадке. Я ушел чуть живым, скрывался в чужом районе. Но собаки нашли мой след и грызутся пятки. Я устал считать, сколько суток идет погоня. Я царапался в двери, в поисках двери в лето. Где коты, если верить Хайнлайну, живут как дома. Находили, орали и шли по следу. Параллельный мир оказался до боли знакомым.

не знаю, чем вызываю злость. Никому не мешал, всю жизнь подчинял свой примус. Не брал их игрушек, не воровал их кости. Не перебегал им путь и не целился в спину. Да я даже не знаю, что там за дверью в лето. Может, это задрочка, типа Тома и Джерри. Может, просто тупик, и в поисках смысла нет. Но должны же коты, пес возьми, во что-нибудь верить. Я мечтаю о лесе под грустным осенним дождем, спрятав свой хвост трубой за мусорный бак. Ведь любой дурак знает, кошке нужен дом, хотя б уголок, просто укрытие. От своих детей и собак.

звезды. Быть может, это ветер их унес. Как знать, но только в воздухе морозном остались только дырочки от звезд. Им больше не хотелось притворяться, что так легко им вечно быть в пути. Уйти, когда так хочется, остаться, остаться, если хочется уйти.

рядом на 105.1 FM. Радио 40. А также в режиме онлайн. Качай приложение для Android и iOS на свой смартфон и слушай свое любимое радио без остановки. Еще больше правильной музыки. Радио 40.

0: Начало нового часа на Радио 40.
1: Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда

Слушай рок-н-ролльные хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 на Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда с тобой.

0: Начало нового часа на Радио 40.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио 40». Реестровая запись СМИ от 13 марта 2020 года, Л-номер ТУ-40-00-344. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 16 лет.
2: Лучшие хиты мирового рока на 105.1 FM.

тобой рядом на 105.1 FM, а также в режиме онлайн. Качай приложение на Android и iOS на свой смартфон и слушай свое любимое радио без остановки. Радио 40. Еще больше правильной музыки. Радио 40.

0: начало нового часа на Радио 40.
1: Слушай лучшие рок-хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 для Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда.